0: Paprikayan. Chi.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два,